Сегодня на квартире вспоминаю. Чунцай, не кихай. Мун квай, ки, ну куя, хака, кини, чичи, цуну муну, я, не чанца, ну мун, а я, ги, хей, манчеса, ну мун, а я, ги,